твоя глоста. И утекай кое, зато смерть зели играм. Хера руку тукша гайса, вещь пикоем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма, искорись гайс. Лялай соли сторс глосту, то вина мир клей понос мания. Пазер из окшу, цик мене шин лелс. Ради тика цувак, скуэс ля ину курсеть. И завер лобок, издел вина тика смайда. Аз тебе гайду, пазу стейп надауть, опа. Изменись асо мяс, на навец мани прум. Вину мир клей кавя симяс. Изменись мол сядя, симияк мы тенью зямись. Висим дуть соуру.